Sars on the bar. A try. A try to translate it in your language, alright? Here we go. Я бы съел еще чего для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг? Yeah! Сам визит нашей будущей.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.